0: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
1: Какие дела? Секретное задание?
0: Да.
1: Ты вернулся?
0: Возможно.